0: Oi, somos mascaus, somos inatos. Haha, gelijk. Hoi, een keer.
1: We zegt de kaas aan ons. Zegt kaas uit, kaas nappig. Waar het aan keer dit tussen kost, dat is de goed smid. Alles uit de wacht, zegt hij. Swinim, de talium stag, alaik. Winim, Christ. As clerk, de talium chest. As clerk, so no eyes. Or the anus is no the chan. As long as I'm sick, like a horse that builds the soot, then the milk smells no cream, smells the cooler, the horse clerks. A book to win a colored horse,
0: I was told that
1: and the lads, we could get him stand on mark, it's not hard him squalling stuff. Hey, it could take stuff. Lala hack out kids, it could take extra. Skim squat that pants. Hey, I quack out, it could take extra. Skim scrubs is sickle heel. Oh, to Emil Cooks. Thanks, it's the number. Steep art. It just smells the now art. So it's sickle heel old. But the clubs get it an hour. Closed it. As I look to you, the if they tell us after, I was crying to it, and I don't think that. The book that didn't say that, I let it hold the absurd as tell you. The bathroom starts out to get stem. Nicely watered. It's still just. I don't have psychonanted. Psychonanted out. That's the same to my collected skin now. The back to my own symptoms. Yes, he's now a la sans a suit. The suit, no matter as it's a mala, sans the suit. At the end, the sign of it's nicely what they moved out. Times, the hymns of song. See, it's the hymns of song, but It's all cooked, the perfect. It's all. ахой пуайс немот. Ай, члумен колю тихлах си сейчас нехем. Сейчас нехке стомат. Ахой, ах, чем. Смази пуайс ухте салстит. Ich habe jetzt auf dem Saison gut, als ich sind, dass ich das gut aus dem Auto gut aus. Als ich das gut aus, als ich das tut ihm die Stuss. Und doch, das gut gut ist zum Stress. Und doch, ja, mach mir nicht stopp, das auch ist. Es geht ab, das stopp, das gut gut ist leid. И только кусал танц, укусил нам кит. А и там, что ты сказал, что мы мастер, он цей мастер. Вот это тебе кусал талат. Там он тут кулатик, так и снасти талат вас. Атмана, вот тем, чем тут кто-то хочет носить. Запад, так ты мой кукс хочет сейчас носить, уж носила вот. А знаю, кто такой. А скучал, смай, кто-то кусал, это мастер. Пальхлакс. Хем кусалат. Твой нам тем отсост. Там каос, сит кулатик, так хвисай свай. Каос, сит. Кауэц, цаос, кусна. Воспатас, ксатмас, ты кулам, сит, сит, сит. Пальхлакс. Die haben sich dumm. Die Schmerz schaut. Und die haben sich schaut. Also ich sich jetzt auch weiß, aber ich nicht in Butter zu lachen. Also Хукам сезон хоть, цепляется там статусики. Я их как, тут ли она улетит в стенаке, сутям сезон хоть. Кусил там маут, так, ти-ти-ти-ти. Тих стхутцем, алаам сет. Кусил там, тут им тут им сет. Sem tych kolecik, tych tam staty umatu zadach. I się chmyt, się nic tu tym, się no patku z tym, ale kiedy stanak. A si sala achwa, da tam stat, kwa sila tu zaot. Talaus anochawak sultach ustatecht. Dich kutzig taas, dich hutzumt tenochalkimst. Sienaus gelist zu tau, wich swunzim, ich staltem chich. Staltem chichipachlak stau. Стал там снац.
2: Pass. Mia read that perfectly.
3: Mia, she's coming down all alone.
2: Mia for two, drops it in.
3: What a goal!

0: Твою тачку хватит, ты сихлять хлад. Ты сихлять, хайста на псуту, ты культурам ставит. Твою тачку на хитство, залицей домант.
1: Don't you know someone who will cry for you? Yo, this is Kevin Schofield, the Tennessee Cree. You're listening to New Hope Radio, broadcasting from sovereign New Hope territory.

Back down to Hishmanas, to Salyamsk, Salyak stomped and died, Timnas to Salyamsk, of Stutsk and the whole of Stutsk.
Там скот с этой мордой, там тебя

0: Dikkat edin, alboş. Biz kona kışmış kısık dikkat edin. Kona şükredik var dedi, ee olduk. Akış kışmış öyle, olduk. Kırgız, kikişik değil, maki hızla gel. Maki kışmış çekimdiyiz o, o erroş. Не бойцтан их даа. Тлапсэсэн, кишнээш гэц. Сэнэлна биш гэдэв сэнээ гэж. Сэнэхний хэд гайлэг гэж. Кобулайг шалх. Айсэг нэг хүмүүг гэцэн тэхуахэг. Дэгүйлэг гэад. Ахцэн айгэсэн имаг тлапсэг гэдэв. Ишэнэ стаа ахтэгэ. Dat die lijk staat, ik kies dan. Het is het zo maar stak, het is zo maar stak, het is nog. Hier nog kan ik. Al ik sta in mijn kik. Het is gelijk nog, die petist en het knende. Klap ze kies al. Als een lak maar politiek. Dus nee, gaat er wel. Вот кинки кто-то да все рак. Ты читаешь ты не... Ты читаешь ты не... Ты у нас... Ты конат моя... Конат моя... Вах не има... Вах не има кола... А, кстати... Ты считаешь конат лайк, ты лайк нас... Ахкэ тонац китила а ди конац ип цидлянец хэис ба хурэс асарина кэтик хо ва ах квал путла конадэс нагаэ ки шхутла конад ол Ik kon het tijd liep zo legaal is. Ik weet wat voor eens. Maar als de acht, na de acht, gewoon zit ik het zonder. En dan krijg je, wow, nou, Audi. Als je gewoon ziet. Soms ik het zonder mij. И я
1: спел.
0: Я уж... Я уж шатай. Заастыд. Уалич кца. Ишадик шал. Этлап шал. Цун. Экэдг инаа хэцэш. Табаалад хэ. Ел хуалэц. Ах, тлак оц.
2: 91.1 FM New Hulk Radio.
0: Don't you think I could let you steal all this? I don't know that.

alla aik kamut kisteldam wask wa skark at nwa hin him at skanapalinsk ola krimstat kuchlikwa skia putla ola tuchnayach doch skia asa klapau ola tuchnayach doch altu nunani hik mit sa chwtachta ill a'i cawall ti glimstetaich cemni mwt nw lach ni hit dislwg ola ni yw't sgwm itig wa sŵlt altu sgwm itig wa absŵlt altu allam naw itig ala tuchnau aht sall cyd wa schwms wa abtsuchaut ochtiga chlaich oht wichs ga hys cwch ich aws i tig distal tam daich achtuch Ялкай хит камут хасах хсотисик сомс клипуцау итик ванунусам шат дисиут дисталдамт ай кутс ту ми даун итик смиам шам гит дисиут дисталдамхтай ухитик синиам шит ахтисон вай